0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ну а в течение дня 9-13 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринской Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 12.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-13 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 12.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок, пишет РБК. Напомню, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года – после телефонных переговоров президента Путина и Трампа в пятницу. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии ЕЭК, после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. В Екатеринбурге до утра понедельника перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли в ночь на субботу и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Втор-Чермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо. Температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Я1. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ну а в течение дня 9-13 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринской, Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 12.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 11 октября. Овен, не бойся попросить о помощи, это сэкономит время. Телец, сегодня лучше выбирать качество, а не количество. Близнецы, необычная идея заслуживает хотя бы одной попытки. Рак, семейный вопрос потребует твоего внимания. Лев, кто-то заметит результат твоей недавней работы. Дева, не ищи идеальный вариант, достаточно хорошего решения. Весы, небольшая смена обстановки пойдет тебе на пользу. Скорпион, сегодня лучше слушать больше, чем говорить. Стрелец, не пропусти приглашение, которое обычно бы отклонил. Козерог, закрой старое дело перед тем, как начинать новое. Водолей, технологии помогут упростить одну из твоих задач. Рыбы, вспомни о занятии, которое когда-то приносило тебе радость.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок, пишет РБК. Напомню, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года после телефонных переговоров президента Путина и Трампа в пятницу. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии ЕЭК, после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. В Екатеринбурге до утра понедельника перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли в ночь на субботу и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо, температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Я-1. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На сегодня, в воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-13 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 12.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Puff, Beef Puff. Ой-ой-ой, Beef Puff, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: И снова музыка.

0: Реклама.
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Очередная атака предпринята ночью на дата-центр Яндекса во Владимире. В компании сообщили, что центр обработки данных полностью остановлен, пострадавших нет, экстренные службы работают на месте ЧП. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, цитирует заявление Яндекса «Коммерсант». Сбой в работе сервисов Яндекса зафиксировали в 4 утра по московскому времени. Он затронул зону работы облачной платформы Яндекс.Клауд. Предыдущие атаки на дата-центры Яндекса были 8 и 9 октября. Жители Екатеринбурга сегодня также жалуются на сбои в работе сервиса такси Яндекса. Водители не могут зайти в приложение, либо сталкиваются с некорректной навигацией. Пассажиры при этом не видят автомобилей, которые работают на необходимом маршруте. Оплата поездок по привязанным картам также не срабатывает, пишет портал Е1. Особенно сложно пришлось тем, кто утром планировал ехать в аэропорт. Екатеринбуржцам пришлось вспоминать старый способ ловли попутки на обочине. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» в домашнем матче. Игра на поле Екатеринбург-арены в субботу завершилась со счетом 1-2. Это поражение прервало беспроигрышную серию екатеринбургского клуба, которая составила 11 матчей. «Урал» по итогам 13 туров идет на третьей строчке турнирной таблицы. «Велес» – второй. Врач назвала продукты, которые негативно влияют на иммунную систему. И в сезон холодов и простуд стоит такие продукты ограничивать. Сахар влияет на функцию лимфоцитов, которые являются одним из важных элементов защиты организма. Вторая опасность – фастфуд и его трансжиры, которые провоцируют воспалительные процессы. При этом зимой организму особенно важна суточная норма белка, добавили врачи. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ну а в течение дня 9-13 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотурьинской Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 12.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Стужи на улице не дожидаемся.
2: Стужи заранее утепляемся.
1: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
2: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
1: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
3: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
4: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. «Джем ФМ».
8: В темном коридоре вещи. Понятно, такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Очередная атака предпринята ночью на дата-центр Яндекса во Владимире. В компании сообщили, что центр обработки данных полностью остановлен, пострадавших нет, экстренные службы работают на месте ЧП. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, цитирует заявление Яндекса «Коммерсант». Сбой в работе сервисов Яндекса зафиксировали в 4 утра по московскому времени. Он затронул зону работы облачной платформы Яндекс.Клауд. Предыдущая атака на дата-центры Яндекса были 8 и 9 октября. Жители Екатеринбурга сегодня также жалуются на сбои в работе сервиса такси Яндекса. Водители не могут зайти в приложение, либо сталкиваются с некорректной навигацией. Пассажиры при этом не видят автомобилей, которые работают на необходимом маршруте. Оплата поездок по привязанным картам также не срабатывает, пишет портал Е1. Особенно сложно пришлось тем, кто утром планировал ехать в аэропорт. Екатеринбуржцам пришлось вспоминать старый способ ловли попутки на обочине. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» в домашнем матче. Игра на поле Екатеринбург-арены в субботу завершилась со счетом 1-2. Это поражение прервало беспроигрышную серию екатеринбургского клуба, которая составила 11 матчей. «Урал» по итогам 13 туров идет на третьей строчке турнирной таблицы. «Велес» – второй. Врач назвала продукты, которые негативно влияют на иммунную систему. И в сезон холодов и простуд стоит такие продукты ограничивать. Сахар влияет на функцию лимфоцитов, которые являются одним из важных элементов защиты организма. Вторая опасность – фастфуд и его трансжиры, которые провоцируют воспалительные процессы. При этом зимой организму особенно важна суточная норма белка, добавили врачи. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На сегодня, в воскресенье 11 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-13 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 12.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
5: О, «Римэкс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: И снова музыка.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В пользовательском соглашении Яндекса появился новый раздел. В нем содержится информация об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки беспилотников. Новая редакция документа была опубликована в субботу, 10 октября, пишет РБК. В Яндексе добавили, что ситуация изначально прописана в законодательстве, и сейчас компания приводит положение к единому виду во всех своих сервисах. Изменения носят уточняющий характер. На Среднем Урале в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода практически без осадков. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, в воскресенье территорию региона могут незначительно затронуть атмосферные фронты циклона, который пришел от Санкт-Петербурга. В воскресенье в некоторых районах возможны небольшие осадки и порывистый ветер. В понедельник, 12 октября, будет тепло и практически без осадков. Ближайший дождь в Екатеринбурге синоптики ждут во вторник. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершено. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, трамвайные чуть уже. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге обновили автобусных остановок. Их было 35. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века, выяснили ученые. Его употребляли в значении записная книжка. Как рассказали в Институте русского языка имени Виноградова, в начале 1800-х годов в текстах писем, например, встречались фразы «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Однако прочно в обиход слово вошло только через 200 лет. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спрашиваю мы тебя, что ты в детстве считал роскошью? Какое огромное количество, какое разнообразие ваших сообщений.
3: Да.
2: Ну что, продолжим читать?
3: Вера написала: «В моем далеком детстве все жили примерно на одинаковом материальном уровне, но импортная обувь считалась роскошью. И вот в 8 классе дядя привез мне сапоги из Сирии, где работал, по-моему, польские. И мы в классе только вдвоем еще с одной девчонкой модничали в импортных кожаных сапогах, а не в суконных, как раньше. Согласно со многими, и отдельная комната, и ванна с горячей водой, и икра – все было роскошью когда-то в детстве. Зато не были роскошью дружба, интересные совместные игры, на улице и общение».
2: Согласен.
3: Ведь правда,
2: полностью.
3: Вера, молодец.
2: Катя написала: «Для меня роскошью был пряник. В 90-е годы мама потеряла работу инженера и работала уборщицей в магазине-пекарне на Уралмаше. Я иногда приходила к ней после школы и всегда подолгу смотрела на огромный пряник в виде кольца, покрытого медовой глазурью. Пряник был дорогой по стоимости почти как вся смена моей мамы. И вот однажды мама принесла 2 таких пряника домой. Боже, какая вкуснятина. Я в жизни ничего вкуснее не ела. Это была просто роскошь. Ничего мне было не надо, только этот пряник в конце каждого месяца».
3: Круто.
2: Так,
3: Варя написала: «Для меня в детстве роскошью считался, внимание, гороховый суп. Мама готовила мне его довольно часто, за что я ей благодарна. Гороховый суп мне давали сухариками».
2: Ой, тут хорошо. Денис считал роскошью цветной телевизор с пультом и видеомагнитофон.
4: Было, да.
2: Было такое.
3: Надя пишет: «В моей молодости роскошью считалось вкусненькое что-нибудь, ведро клубники со сливками, например».
2: Виктория пишет: «Для меня в детстве была роскошь загородный лагерь. Ни разу не была, хотя жили не бедно вроде. И Барби у меня была, и шмотки модные, фишки карманные, деньги на вкусняшки. Но вот лагерь! Не отправляли меня, и все лето я была в деревне. Люблю свое детство, но вот в лагере очень хотелось. Зато сын теперь у меня каждое лето в лагерях, в санаториях отдыхает на всю катушку».
4: За маму.
2: За маму, видимо. Это, знаешь, за маму. За маму.
4: Да.
2: За всех по чуть-чуть отдохнул. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло у нас от Екатерины. «Доброе утро, Джем. Для меня роскошью в детстве была горячая вода из крана в квартире, пока не поставили водонагреватель. Мы жили в 13 километрах от Китая, поэтому у нас было все: и сладости, газировка, видеомагнитофон, японская машина, телефон, сотовые появились очень рано. Все было, а вот горячей воды, газа, иногда электричества не было». Катя!
3: Как так?
2: Вот они, настоящие простые радости.
3: Потребности.
2: Радость, я бы сказал.
4: Между прочим, актуально.
2: Да?
4: Наверное.
2: Для многих сейчас даже.
4: Сейчас даже.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam FM.
1: Jam.
5: Jam FM.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
0: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после ночной атаки беспилотников. Вылеты отложены больше чем на 2 часа, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. У некоторых рейсов задержка доходит до 14 и даже 15 часов. Власти Краснодарского края этим утром заявили, что на территории сочинского аэропорта упали обломки сбитого дрона. Начавшийся пожар в административном здании оперативно ликвидировали. За день в Свердловской области произошли 3 аварии с участием питбайкеров. Во всех случаях за рулем мототехники были подростки. В Красноуфимском районе несовершеннолетний въехал в стоящий автомобиль. В Первоуральске 15-летний байкер сбил ребенка на переходе, после чего скрылся с места ДТП. В Арамиле 16-летний водитель не успел затормозить перед машиной, которая поворачивала налево. Пострадавшие в больнице в ГАИ Свердловской области напомнили, что выезжать на дороге на питбайках запрещено. Синоптики рассказали, какой будет предстоящая неделя в Свердловской области. Погоду с 12 по 18 октября в регионе будут определять по

0: Подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области, а также в Екатеринбурге дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно обещают северу Среднего Урала. Температура в течение недели будет превышать октябрьскую норму. А в соседних со Средним Уралом регионах ночью заметили северное сияние. Явление, которое связано с магнитными бурями и солнечным ветром, наблюдали жители Пермского края, Челябинской области, а также Ямала. Кроме этого, свечение в небе могли заметить в Саратовской и Ленинградской областях, Подмосковье и Татарстане. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Официальный доллар на выходные понедельник 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля.
1: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
4: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
5: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. За солнце.

0: 102.5. Джем
1: FM. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: 105.5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, если

0: Реклама.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Джем FM. 102.5. Джем FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня у нас в гостях Шерифханов Андрей Дмитриевич, учитель математики и информатики, а также заместитель директора по информатизации Екатеринбургской школы номер 76. Андрей Дмитриевич, у нас с вами начинается блиц. Что такое блиц? Вы можете отвечать кратко. Ну, то есть, да, нет, может быть. Но пояснительную записочку какую-то можно, конечно, дать. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Итак, начнем с первого. Родительский чат. Читать 24/7 или на беззвучку можно поставить?
3: У меня все чаты на беззвучном режиме стоят, поэтому беззвучный режим, если что, я позвоню сам.
2: Не, ну здесь, наверное, с той точки зрения о том, что вы всегда включены, можете там и в 10 часов вечера ответить
3: я
2: или нет.
3: Я на связи, да, 24/7. Но, опять-таки, если мы говорим про мессенджеры, про работу, то у меня все в мессенджере, я отвечу, когда я прочитаю. То есть всегда в ритме.
2: Согласен, это хорошо. Идеальный класс. Это вот отличники, тихие, спокойные, все выполняют, или веселые хулиганы?
3: Здесь, наверное, 50/50. И тех надо, чтобы был какой-то баланс.
2: А если это все в одном человеке? Вообще бомба. И
3: это вообще шикарно будет.
2: Хорошо, едем дальше. Что хуже, забыть дневник или забыть сменку?
3: Ну, здесь хочется, как это, как раньше мне говорили, голову дома оставить.
2: Я тоже вспомнил об этом.
3: Здесь, наверное, сменку, потому что дневники сейчас электронные, его как бы физически не забыть.
2: Согласен. А вот это хорошо или плохо, кстати, вы как считаете?
3: Ну, вообще цифровизация, на самом деле, вещь классная, она больше удобства. То есть, да, этот процесс, он не совсем приятный, перехода от бумаги к цифре, но то, что выйдет на выходе, будет здорово.
2: А как теперь замаскировать двойку, которую поставили в дневник?
3: А, уже все.
2: Уже честно, понимаете? Не схитрить, но тоже в плюс. Едем дальше. Какой навык полезней, зубрить или списать незаметно?
3: Лучше списывать. Это полезней уже во взрослой жизни, то есть от зубрежки, ну да, классно, получите вы там 5, будет хороший результат, но в повседневной жизни, то есть где-то лучше подглядеть, как сделать лучше, кто-то там как-то немножко переиграть, то есть умение списывать — это такой очень классный навык. На самом деле.
2: Вот здесь, да, умение списывать мне всегда кажется важным, потому что копировать в 1-1 — это не совсем то, а вот...
3: Даже списать иногда не получается.
2: Вот-вот-вот.
3: Вот, вот сегодня работы сдавали, я говорю, блин, в Word'е вы сделали одинаковые работы, ну как так-то вы бы хоть там знак поменяли?
2: Ну да-да-да, я вот тоже, наверное, здесь. Поэтому мы не говорим о том, что сейчас, что там списываете, все бегите. Нет, это навык, как можно красиво, правильно сделать. Вот что важно. Хорошо, двигаемся дальше. Юбилейный, 5-й. Вы говорите фразы, вот, а ты голову дома забыл, или звонок для учителя?
3: Честно, нет, они прям это по ушам режут. Чаще у меня звучит, наверное, фраза: блин, вот это здорово, а давай мы сделаем еще что-то к этому. То есть дается какая-нибудь программка, там проблемка, а потом в ходе написания кода мы там говорим: блин, а давай мы сделаем вот это вот. И ты все такие: блин, ну зачем ты это показал, зачем ты это сказал?
2: А я просто подумал о том, знаете, как это? А, все нравится, но нужно переделать.
3: Да. Вот примерно так и есть.
2: Такая мотивация. Хорошо, едем дальше. Ну и, наверное, финальный вопрос с точки зрения блица и всего нашего интервью сегодня вечером. Что вы пожелаете своим коллегам?
3: Ну, наверное, тут терпение и побольше ловить радостных моментов при работе с детьми. Чтобы получать вот этот позитив, который у них идет, быть с ними на одной волне, и будет легче.
2: Вам спасибо большое, Андрей Дмитриевич, что вы сегодня пришли к нам в гости, что вы сегодня рассказали все-таки, каково это быть учителем.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Jam FM.
1: Мы любим музыку.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Сбои сервисов Яндекса затронули работу службы поддержки компании. Как сообщили в пресс-службе Яндекса, специалисты стараются как можно скорее восстановить работу своих сервисов и просят направлять сообщения в официальные аккаунты сервисов Яндекса, если поддержка в приложениях не реагирует. Обращений поступает много, поэтому ответ может занимать больше времени, чем обычно, предупредили в компании. Дата-центры Яндекса стали объектами для атак беспилотников с 8 октября. Инфраструктура повреждена в Рязанской области, Калуге и Владимире. В это же время в Екатеринбурге работу сервиса Яндекс.Такси почти восстановили. В компании порталу Е1 заявили, что остаточные сложности еще могут сохраняться. Но сам сервис работает, водители принимают заказы и доступ к вызову машины возобновлен. Утром горожане сообщали о сбоях приложения, которые коснулись всех сторон. Водители не могли зайти в программу, либо видели некорректную навигацию. Пользователям сервис сообщал, что машин на линии нет. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область, пишет «Коммерсант Урал». Туристам, отдыхающим на Бали, рассказали, что делать при обнаружении в номере кобры. Нужно немедленно выйти из номера, если заметили змею под кроватью. Не пытайтесь самостоятельно поймать или прогнать ее, предупредили отдыхающих специалисты. Далее важно вызвать профессиональных отловщиков и не пытаться проверить, уползла кобра из номера или нет, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте переменная, преимущественно без осадков, до плюс 11.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
3: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. «Фармленд».
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики-девочки» в утренней джимнастике. Сегодня за мальчиков играет Сергей. Он из Большого Истока, работает в охране, сейчас уже на работе. Сереж, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как настроение?
3: Шикарно.
2: А у тебя смена только началась или уже к концу подходит?
3: Нет, я сегодня вторую смену подряд.
2: Подожди, подряд? То есть ты вчера отработал, еще одну смену работаешь?
3: Конечно, конечно.
4: Вот это ты трудоголик.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 29 тысяч. Индексация, которая должна произойти с 1 января, составит 6,8%. В проекте федерального бюджета указана сумма в 28 936 рублей, пишет газета.ру. По данным финансовых экспертов, МРОТ напрямую влияет на зарплату россиян, а также на получение пособий. Следователи потребовали арестовать участников банды карманников, которая устроила драку в Екатеринбурге. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 11 членам этнической организованной преступной группы предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого. Речь идет о групповом хулиганстве с применением насилия, а также о кражах. Только за один день, 6 октября, у жителей Екатеринбурга в транспорте похитили телефоны общей стоимостью более 230 тысяч. Территорию 6 зданий памятников в Екатеринбурге сделали объединенной зоной охраны. Для участка в центре уральской столицы действуют ограничения по высоте строительства. Новые здания могут здесь быть не выше 19, 21 или 25 метров, пишет «Коммерсант Урал». В перечне зданий памятников главный корпус УПИ на Мира 19, корпуса физтеха, химико-технологического факультета и факультета цветных металлов, а также здание Суворовского военного училища. Дональд Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океаны. Названиями предложены «Океан Трампа» или «Океан Америк». «Нам нужен океан», – обосновал свою идею президент США. «Нам нужно это сделать, пока я не ушел», – приводит цитату агентства ТАСС. Глава Белого дома также добавил, что любит Миссисипи, и менять название этой реки он не намерен. Официальный доллар на выходные понедельник 84,90, евро 94,97.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде преимущественно облачно, без осадков, до плюс 11.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаю читать сообщения, которые вы присылаете мне сегодня в ответе на вопрос, казалось бы, странный, но с другой стороны, это наши с вами обычные будни. В общем, всплеск солнечной активности зафиксировали. И тут я подумал, а на что ты обычно списываешь свои странные поступки? Вот ты что-то сделал и такой, да это магнитные бури, ребят. Не-не-не, вы что, я не скинулся на шашлыки, потому что был ретроградный Меркурий. Мне нельзя было отдавать деньги в общую кассу. В общем, что с тобой случилось? И ты такой, не-не-не, это не я. Это вот все там что-то со мной произошло. Вконтакте написали сообщение. Света нам говорит, по знаку зодиака я рыба. Подруги называют бешеная килька. Бешеная килька. Я надеюсь, там в томатном соусе, да? Значит, странных поступков и решений много, но все привыкли и как бы списывают на самом деле на это, что она бешеная килька. Если пробежаться вот так по знакам зодиака, это что получается? Это я козерог, я бешеная... тут в целом как бы понятно. А если вы весы, это что вы, какая-то бешеная инженерная конструкция получается? В общем, вариантов на самом деле много. Надя нам написала, обычно поступки мои, безумные поступки, списываю на свое альтер-эго. Это вообще бомба, да, согласен. Рабочая схема, на мой взгляд, потому что все-таки доказали, что внутри каждого из нас находятся две личности, но какая из них вторая? Вот тут вопрос, поэтому в какой-то неловкой или нелепой ситуации вы всегда можете чуть-чуть спихнуть, вот сказать, это мое альтер-эго, да, оно появляется в пятницу после 6, при определенном таком настрое и наклоне.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: серпе.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, преимущественно облачно, без осадков, до плюс 11.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте. Переменная, преимущественно без осадков, до плюс 11.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: тела.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра понедельник, 12 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 9-12, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.